0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Я Телей Госконин, вы зайдете по Радио Кампус. Доброго дня, вас витаю, Радио Кампус. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Rose Bachar, خوش آمدید.
4: Salam Bachar, خوش آمدید.
5: Marhaba, welcome to Radio
6: Campus. Radio Campus, c'est super.